0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Für Essen, Duisburg, Krefeld. 80s spielt den coolen Sound der 80er. Für Nordrhein-Westfalen. Depeche Mode.

0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Leverkusen, Neuss, Bochum. 80s spielt den coolen Sound der 80er für Nordrhein-Westfalen. Depeche Mode. David Bowie.